когда спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе, сознав,